0: колибри, колибри, Болиньо, Буриньо,
1: Болиньо, Буриньо.
0: Пуни смо по Меси и Роналди. Власнике клубова Спотиньо на Палиньо навале да наступимо у Диаспориньо. До вуку се реномирани дилериньо, а за njima и бум камион куравиньо. Шампањац се точи у Потокиньо, си од право кокаиньо од Качиньо. Ми се ту мало измотавиньо, публика у трансу си углаши зиньо. Ми Париньо, Клепиньо, па назад у домовиньо, Париньо, Трошиньо, направи кокаиньо. Оригинал куравиньо на друштво правиньо, адиос богом, довиђења, сиротиньо.
2: Ей Париньо, ей Париньо, светиньо и проклетиньо. Ей Париньо, ей Париньо, светиньо и проклетиньо.
0: Болиньо, куриньо,
1: Болиньо, куриньо,
0: само дај лову и у шибри

0: Точно е 12 часот. Бубамара хит.
1: Александра Радович, испетник жила.

0: Точно е 20 часот. Бубамара хит.
1: Александра Радович, испетник жила.

0: Точно е 22 часот. Бубамара хит.
1: Александра Радович, испетник жила.

0: Точно е, 24 часот. Бубамара хит.
1: Александра Радович, испетник жила.

0: Точно е 2 часот. Радио Бубамара. Добра ноќ. Бубамара хит.
1: Александра Радович, испетник жила.